0: retrocedemos en el tiempo. Señal de clásicos pop y rock de los 80s y 90s. Somos Continente.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».